0: 舍不得약속보미나쁠때난보도
1: Радио Еммануил. В Украине третья ночи. Втомленому Господь дає спочинок.